0: them all the way to them.
1: Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВП-76.
0: Самый натуральный звук.

побаловается. Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВП-76, самый натуральный засранец.

0, 0. Пятерка, пятерка, пятерка, 0, 0. Пятерка, пятерка, пятерка, 0, 0. Пятерка, пятерка, пятерка, 0, 0. Пятерка, пятерка, пятерка, 0, 0. Пятерка, пятерка, пятерка, 0, 0. Пятерка, пятерка, пятерка, 0, 0. Пятерка, пятерка, пятерка, 0, 0. Пятерка, пятерка, пятерка, 0, 0. Пятерка, пятерка, пятерка, 0, 0. Пятерка, пятерка, пятерка, 0, 0.